чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области формирует специализированный отряд БПЛА-перехватчиков для защиты предприятий региона от беспилотных угроз. Он будет работать в составе добровольческой бригады «Барс» при участии компании «Аверон» и других представителей индустрии. Место службы будет закреплено в

0: Контракте ограничена территория Свердловской области. В отряд набирают мужчин от 18 до 30 лет в хорошей физической форме, без хронических заболеваний, инвалидности и судимостей. Мэрия Нижнего Тагила готовится выставить на торги здание по улице Кутузова, где до 2013 года располагалась школа номер 72. Этот актив, а также еще 7 объектов недвижимости, включают в план приватизации на 2026 год. Суммарно стартовую стоимость всех лотов оценили в 7,5 миллионов рублей. Школа открылась в 1949 году. Бывшие ученики тепло отзываются о ней, вспоминает педагогический коллектив. Большой приусадебный участок и теплица, урожай с которых показывали на выставках в Свердловске. В 2013-м школа перестала служить образованию и переехала, а затем и вовсе влилась в состав школы номер 56. Роспотребнадзор по обращениям жителей провел лабораторные исследования водопроводной воды в Нижнем Тагиле. Они выявили несоответствие санитарным нормам по нескольким химическим показателям. Это расходится с позицией компании «Водоканал НТ» и мэрии, которые заявляли, что проблема имеет исключительно органолептический характер, то есть не дотягивает до нормы только по цвету и запаху. Ленинский районный суд обязал мэрию и ресурсников привести качество воды в соответствие с гигиеническими нормативами. Минздрав расширит программу диспансеризации. О новом проекте ведомства ТАСС сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова. В новой системе планируется оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Для ветеранов боевых действий участников СВО планируют расширить гарантии диспансеризации. В программу хотят добавить оценку липидного профиля. Пациентов от 18 до 39 лет будут обследовать раз в 6 лет, а людей старше 40 раз в 3 года. Каждому один раз в жизни определят уровень липопротеина. Это поможет точнее оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

Солнечно, дует западный умеренный ветер. Днем ожидается небольшой дождь, вечером облачно, ночью облачно. Температура утром 15 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22.

0: И доброе утро традиционное.
1: Ой, пятничное. Ура, Алина Геринг, Александр Данилов. Здесь с тобой в это утро на Экорадио.
0: Да, слава богу, добрались мы до уикенда.
1: Как-то вот...
0: Потихонечку.
1: Ползком, я бы сказала.
0: Да, мы с Евом и катанием, как говорится, добрались. Ой, Алин, я не знаю, как у тебя состояние. Мне сегодня целый день снились, что я езжу по заправкам, заправляюсь и вообще не выспался, да?
1: Ну все, это уже дошло до снов.
0: Да, ну вчера я вот там узнал, что мне сказали на заправке, что вчера ночью должны были приехать бензовозы на Рогожина, на Индустриальную и на Фестивальную. Сейчас смотрю на сайт gdebenz.ru. Да, действительно, на этих заправках есть бензин, очереди, конечно же, 50 плюс, 100 плюс, но заправки идут. Не обманули. Я вчера тоже хотел ночью поехать, но, честно говоря, Орфей меня победил.
1: В этой схватке
0: я не выдержал. Орфей оказался сильнее.
1: Да, ну...
0: Что ж, кому-то все равно повезет.
1: Кому-то 100%, но у тебя впереди выходные.
0: Да, впереди выходные.
1: Как провести эти выходные?
0: Я уже знаю.
1: Ты уже знаешь.
0: Чем буду я выходные ночью заниматься? Да, да, да. Буду там где-то стоять, читать книги.
1: Да. Саморазвиваться.
0: Саморазвиваться. Несколько свободных часов.
1: В тишине.
0: В тишине, да. Медитация.
1: Слушай, ну как вариант.
0: Ой, загляни в себя, познать
1: дзен. Да. Но, кстати, нужно, опять же, плюсы искать. Вот ты когда последний раз книгу открывал? В суете дел?
0: Ну да, в суете дел.
1: А сейчас ты можешь этим спокойно заняться, пока стоишь в очереди.
0: Да, слушай, хорошо, да. Я так и сделал.
1: И немножко этот шум внешний сбавить, мозг отдохнет.
0: Да?
1: Ну?
0: Там прекрасно, машина закрылась, тебе никто не мешает, тишина такая, покой. Книжку взял.
1: Уютно,
0: да. Я тут слышал, что уже на каких-то очередях ездят люди, пирожки продают на велосипедах.
1: Ну, правильно.
0: А чипсы они продают. Чипсы. Не пирожки, чипсы, да. Я тоже думаю, почему еще нету какого-то сервиса, который там приезжает, там воду подвозит, еду там подвозит, на выбор вам пирожки с капустой, похвала!
1: Да.
0: Это жареная кукуруза.
1: Да.
0: Ой, будет, наверное?
1: Да, я думаю, да. Ты сейчас тем более идею подкинул.
0: Да, друзья.
1: Бизнесмены, предприниматели, пожалуйста.
0: После первого часа стояния в очереди уже хочется что-нибудь поесть,
1: ну,
0: попить.
1: Пожевать, да.
0: Чипсы, шоколадку, что-нибудь это. Как будто бы отходить не очень удобно. А если кто-то привезет, мы с удовольствием. Мы с удовольствием все употребим.
1: Так, ну что у нас, 7.15 на наших эфирных, пятница впереди, а это значит что? Это значит, что у нас впереди только самая лучшая музыка, самые интересные, веселые, смешные, актуальные новости, ну и мы, конечно.
0: Да, все, поговорим, все это впереди.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе. 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ну, как будто бы в последнее время, да, бегать это актуально, да?
1: Ну, хотя бы ходить уже половина успеха.
0: Смотри-ка, Ваня-то Дмитриенко что-то знал.
1: Интересно, почему?
0: Он же давно написал эту песню.
1: А интересно, почему?
0: Как это так?
1: Может быть, у него кто-то там работает?
0: Может быть, у него кто-то там работает. Действительно, да. Может быть, какие-то родственники там владеют чем-то.
1: Чем-то таким, да.
0: Около...
1: Надо будет узнать.
0: Ой, надо, да. Интернет и полистать.
1: Такие мы, конечно, вообще. Ладно, это все хорошо. У нас пятница, а это не может не радовать. У нас опрос в нашей группе во ВКонтакте. Это тоже не может не радовать.
0: Так, что там сегодня спрашивают наши редакторы?
1: Что вас раздражает на работе, друзья?
0: Опа, это что это за вопросики такие? А это кому это не нравится, работа своя?
1: Ну такие пятничные, знаешь, уже как бы можно и немножко побурчать.
0: Побурчать. В начале недели еще а тут уже пятница, как будто бы что вас раздражает? Ну давай посмотрим ответ.
1: Ну, в общем, есть несколько вариантов ответов. Рабочий чат и миллион непрочитанных сообщений.
0: Ой, ну, слава богу, это не про нас. В наших чатах там все читается.
1: Срочная задача в конце рабочего дня, особенно в пятницу.
0: О, это да. Это я, наверное, проголосую за это. И как раздражает вот эти вот люди, которые в 5 часов вечера или 4:30 говорят, что, у нас дедлайны горят, нам надо все к понедельнику, отчеты вот это, или вот сделайте, закажи, надо заказ сделать, вот, все, пятница. Ребят, я через 5 минут уже заканчиваю работать, я буду проснулись.
1: Фраза «давайте еще немного переделаем». Все хорошо, но...
0: Все хорошо, да.
1: Как бы тут еще есть...
0: Подумайте на выходных
1: еще. Да, как можно еще сделать?
0: Лучше.
1: Ой, ну я даже не знаю.
0: Ну и свои варианты, конечно,
1: приветствуются. Ну, конечно, да, пишите, что именно вас раздражает на работе. Может быть, вас ничего не раздражает, пишите тоже, что у вас вообще самая лучшая работа.
0: Самая лучшая работа.
1: И да, и никакие факторы вам... Коллеги самые лучшие.
0: Лучший коллектив.
1: Да.
0: Лучшая зарплата.
1: Это и начальство.
0: И начальство. Лучшие отпуска, лучший соцпакет.
1: Пишите.
0: Да, пишите. Можете даже, если у вас там лучшее... Я бы даже порекомендовал, если у вас лучший руководитель, лучшее начальство.
1: Это надо писать.

0: 100%.
1: С фамилией, имя и отчество, и названием организации. Такие вещи нужны. Люди должны знать своих героев в лицо, что называется. Так, ну а я уже сказал, про что я проголосую. Сейчас, собственно, это я.
0: А я, наверное, про чаты. Я вот это вот вообще. И чаты.
1: Чатики это наш. Это... нашего времени.
0: Это знаешь, это нет, это весело, когда коллега, например, не в тот чат сообщение отправил.
1: А, да.
0: Да, это вообще забавно. Ты прочитал в уведомлениях, да, а потом заходишь, а там уже ничего нет.
1: Эх, там взяла, надо было в домовой чат или какой-нибудь чат.
0: Ну, рабочий,
1: детский, да, а ты в рабочий отправил, да.
0: Или нет, да, даже просто личное сообщение второй половинки отправил. Да. Ну и не туда.
1: Ну ничего. Все коллеги будут знать, какой ты примерный семьянин.
0: Какой ты романтик.
1: Ну, если это там такое. Ладно, давайте. Ждем сообщений, еще обсудим это.
2: Вставай, просыпайся! Мы заряжаем твое утро!

0: Выборы в Государственную Думу.
1: Россия сильна Уралом. А Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за Единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Да, бывает так, что съездишь на море, скажешь ему до свидания. Ну так хочется вернуться,
1: У меня не.
0: Ну ладно, еще, может, поедешь, еще бархатный сезон впереди. Ну, а если тебе нужно будет поехать куда-то и закупиться.
1: И что
0: там,
1: мне делать, коллега?
0: Может быть, ты на рыбалку захочешь поехать. Тебе что нужно будет ехать? Тебе надо будет заехать на Восточное шоссе 17, центр оптовой торговли Восточный. Да, потому что там можно купить практически все. И вот, кстати, информация-то на правах рекламы нам о чем говорит. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды, обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Также мебель для дома, офиса, товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. И широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Это
1: отлично.
0: Все для нас. Вот для нас. Еженедельное поступление, кстати, товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны. Ну, их цены. В центре оптовой торговли. В общем, центр оптовой торговли Восточный, город Нижний Тагил, Восточное шоссе 17, ждет всех всегда и постоянно.
1: Слушай, ну, я буду знать. Я буду знать, и если что, вдруг...
0: Если у тебя будет бензин, и ты будешь мимо проезжать по Восточному шоссе, то обязательно заедешь.
1: Хорошо.
0: Ну, или по пути на заправку, например. То, да. Восточное шоссе 17, кстати, недалеко от одной заправки, на которой сейчас, кстати, как бы по данным сайта gdebenzin.ru, есть топливо. Так, ладно, о наших этих, о чувствах хотелось бы поговорить. Это все о материальном, да материальном.
1: Да не говори, я тут вот прям секунду назад наткнулась.
0: Вот.
1: На вопрос.
0: Опять животрепещущий вопрос.
1: Да.
0: Об отношениях, да?
1: Да.
0: Ты мне сказала. Ну-ка, что
1: почти
0: там?
1: Половина россиянок не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть...
0: Что? Квартира?
1: Нет.
0: Машина?
1: Нет. Не готовы.
0: Не готовы. Ну, у которого что может быть? У которого есть любимое хобби – рыбалка?
1: Нет.
0: У которого есть лодка?
1: Нет.
0: У которого есть собака?
1: Нет.
0: У которого есть кошка?
1: Ну нет.
0: У которого есть лошадь?
1: Ну, ладно, все понятно с тобой. Значит, почти половина россиянок не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга. Бабам, мужчины.
0: Шах и мат.
1: Ну что?
0: Шах и мат.
1: Ну что по подругам?
0: А я не хочу рассказывать об этом.
1: Какой ты тихушник.
0: А у кого их нет,
1: я скажу. А у кого я должна это выяснять?
0: Давайте начнем с того, что а у кого их нет? Насколько близкие подруги?
1: Ну, я знаю у человека, у которого нет.
0: Молодец.
1: Да. Ну, как бы, есть знакомые хорошие.
0: Да. Знакомые, хорошие есть.
1: Да.
0: Женского пола.
1: Но близкая подруга, это та, подожди, надо разграничить.
0: Вот, пожалуйста.
1: Это еще та, которая может тебе позвонить в 2 часа ночи и сказать: помоги, мне плохо. И ты такой: да, я сейчас приеду.
0: Ну, это перебор. Нет, это перебор.
1: Ну, хорошо, ладно. Это та, которая...
0: Я бы тоже не стал.
1: С которой ты идешь пить кофе и рассказывать, что у тебя произошло в жизни. Делиться правдой.
0: Но если я не в 2 часа ночи иду.
1: Нет, вечером.
0: Ну, если
1: после работы.
0: Да нет, это, конечно, перебор. Я бы тоже не стал бы.
1: Ну а как тогда?
0: А как тогда? Ну, я нахожусь в той половине тех, с которыми хотят встречаться, потому что у меня нет таких.
1: Да нет, конечно, я бы тоже. Да, конечно. Ну, как бы.

0: Ну, это, кстати, к девочкам относится. Что это вы сразу половину девочек не хочет встречаться с мужчинами? А мужчин спросил кто-нибудь?
1: Вас никто не спросил.
0: Вот именно, нас всегда никто не спрашивает, а потом социальные опросы говорят, что мужчина, он такой же, как...
1: В общем, я придерживаюсь...

0: Это радио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
2: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
3: Слушаю, повелитель.
4: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
3: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Ох, буквально песня выходного дня, буквально песня пятницы от Анны Асти. Скоро все мы поплывем, скоро выплывут царицы, и все вот это вот закрутится, завертится. А у нас-то тут какой сейчас экшен происходил? Хочется сказать, я не буду уверена, но вселенная намекнет.
1: Подождите, да.
0: Вселенная будет... Но

0: Тут намеки, да? Вот так же это говорится.
1: Как это, там? Ну да. Главное уметь читать знаки.
0: Уметь читать знаки. Алина, сейчас у нас тут стол такой, тут щель между столами. Телефон туда. Ба-ба.
1: Да у меня не только телефон, у меня что только
0: золото,
1: не падало.
0: Золото, бриллианты, все туда падало. А звезды такие говорят, мы открываем гороскоп, сейчас, кстати, его прочитаем, говорят, вам пора избавиться от того, что тянет вас вниз.
1: То есть телефон тянет меня вниз?
0: Конечно. Пора поменять этот яблочный гаджет на более новую модель.
1: Новый яблочный, да. Хорошо.
0: Более новую модель. Гороскоп на Эко-радио. Сейчас.
2: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что, гороскопим. Овнам сегодня может захотеться быстрее закрыть все рабочие вопросы, поскорее переключиться на отдых. Но не стоит бросаться сразу во все задачи.
0: Тельцам пятница может принести желание навести порядок не только в вещах, но и в планах.
1: Близнецам в профессиональной сфере может появиться сегодня интересное предложение или полезный контакт.
0: Ракам сегодня может захотеться больше спокойствия и предсказуемости.
1: Или вам сегодня может представиться возможность проявить себя, вашу работу заметят.
0: Девам пятница может дать ощущение завершенности, возможно, получится закрыть вопрос, который долго занимал мысли.
1: А весам сегодня может понадобиться сделать выбор, возможно, речь пойдет о планах на будущее.
0: Скорпионам 4 сентября стоит обратить внимание на детали в разговорах, кто-то может сказать больше, чем планировал.
1: Стрельцам пятница может принести желание перемен. После обеда, кстати, возможен разговор о будущем, который вдохновит на новые действия.
0: Козерогам сегодня полезно
1: остановиться
0: и оценить результаты последних дней. Возможно, вы сделали больше, чем сами замечаете.
1: Водолеям 4 сентября может принести неожиданную идею или интересное предложение. А в личной жизни стоит добавить немного легкости.
0: Ну и потеряшкам телефона рыбам сегодня стоит внимательнее относиться к собственному настроению. Возможно, вы слишком долго откладывали отдых.
1: Опа.
0: И теперь чувствуете усталость.
1: Опа.
0: Не в бровь,
1: а в глаз, как говорится.
0: Ну, смотри-ка, тебе сегодня вселенная это прям
1: намекает.
0: Я пошла
1: отдыхать. Всем пока.
2: Твое утро, твой ритм. Эко-радио.

0: консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
1: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняфер». Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Аками. Проверено друзьями.
3: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах, малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Олмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.
8: Музыка громче, день ярче.

0: На среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета не является критичным. По его словам, власти должны не только экономить бюджетные средства, сколько рационально их расходовать и определять приоритеты. Президент отметил, что Россия имеет один из самых низких показателей государственного долга в мире, поэтому сложившаяся ситуация не представляет критической угрозы. По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета в январе-июле достиг 2,8% ВВП. В Нижнем Тагиле становится все меньше дорог, покрытых брусчаткой. В начале сентября за два дня в асфальт закатали проезжую часть на улице Карла Липкнехта. Ездить там было дискомфортно, а автомобилисты зачастую выбирали объездные пути. 1 сентября компания «Тагилдорстрой» подготовила проезжую часть под новое покрытие, а к вечеру следующего на дороге уже появился свежий.

0: асфальт. Старую брусчатку убирать не стали. На участок между улицами Красной и Победы ушло около 400 тонн асфальтобетонной смеси. Из-за пожара в промзоне Нижнего Тагила эвакуировали 28 человек. Горело административное здание на Индустриальной, 30. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 2 сентября в 12 часов 11 минут. На место выдвинулись 7 расчетов спасателя, а также звено газодымозащитной службы. Выяснилось, что вспыхнула кровля здания на площади 20 квадратных метров. Пожарные потушили пламя за 11 минут, а дальше проливали тлеющие очаги. Обошлось без пострадавших. Основная версия пожара — короткое замыкание электропроводки, организована проверка. Систематический недосып может влиять на концентрацию, скорость реакции и настроение ребенка, а также сказываться на его успеваемости и результатах спортивных занятий. Об этом напомнила старшая медицинская сестра школьного отделения номер 1 детской городской больницы номер 8 Екатеринбурга Елена Карамаликова. По рекомендациям международных организаций здравоохранения, дошкольникам от 3 до 5 лет с учетом дневного сна необходимо спать 10-13 часов в сутки. Младшим дошкольникам рекомендуется 9-11 часов. Подросткам от 14 до 17 лет 8-10 часов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня дует умеренный западный ветер. Солнечно утром, днем ожидается небольшой дождь. Вечером и ночью будет облачная температура. Утренняя 15 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 22.

0: Ох уж этот Акмаль. Раскричался.
1: Ой, вообще. Что ему что там такое штрафы? Случилось там у него?
0: Ой. Надеюсь, что утром, когда вы просыпаетесь, вы не так кричите, потому что, ну, соседи, наверное, этого не одобрят. Не одобрят.
1: Доброе утро, Алина Геринг, Александр Данилов. Утреннее шоу на Экорадио. У нас пятница, 4 сентября. Ну и какой сегодня праздник, как обычно, расскажем.
0: Да, ну, пятница сам по себе такой праздничный денечек, такой сразу гу-гу. Но сегодня отмечают 4 сентября, что наша жизнь
1: игра.
0: Да. Да.
1: Ой, я обожаю смотреть, что, где, когда. Это просто. Я могу съесть, вот закройте меня дома, дайте мне, не знаю,
0: чипсы.
1: Еды, да. И я буду смотреть, и все. И никого не трогать.
0: Это поэтому ты такая умная?
1: Да.
0: Хрустальная сова.
1: Да. Черный ящик.
0: Черный ящик в студии.
1: Ой, я обожаю этот голос ведущего, я обожаю эту атмосферу, вообще люблю, и да.
0: Это передача, которую надо смотреть, которая должна быть. Mm-hmm. Причем, что самое приятное, это не какая-нибудь франшиза купленная, да, где-то там за океаном. То есть это наша игра, которую придумал Владимир Ворошилов и, собственно, ведущий, первый ведущий этого шоу. Сейчас Борис Крюк, да, насколько я помню, его
1: ведет. В общем,
0: С 75-го года ведется история.
1: 70-х. Обожаю. Вот прямо сегодня же какую-нибудь серию посмотрю. Новую. Я вот не смотрела давно, но обожаю, поэтому да. День незнакомых дорог отмечается еще.
0: Это тоже хорошая разминка для ума, как говорят психологи вообще, что
1: надо менять маршрут.
0: Меняйте маршрут и ходите все время незнакомыми дорогами, чтобы мозг тренировался, составлял эти новые нейронные связи. Так что, да, прекрасно. Главное, чтобы эта дорога привела в какое-то светлое будущее. Ну, в смысле не какие-нибудь во враг какой-нибудь, или ты потом не выберешься.
1: Нет, но мы можем это более философски, что новый жизненный путь, например.
0: Я думаю, что даже тут, наверное, подтекст.
1: Мы там вчера день был дверей. Закрытых, открытых дверей, новых дверей. Там
0: это вот, видимо, те же самые
1: продолжение.
0: Люди, те же самые люди, которые в двери новые открыли, там же открыли и пошли. Им нужна новая дорога. Дорога новая в пятницу, это хорошо.
1: Я спросила у искусственного интеллекта, как можно отметить этот день. Вот он что мне сказал. Сесть на незнакомый автобус или трамвай и выйти в новом районе. Я сегодня на вагонке, друзья. Потому что я там ничего не знаю.
0: Друзья, я не знаю, где я, но я вот где-то здесь танк стоит. И, пожалуйста, найдите меня.
1: Что еще? Ну, отправиться на спонтанную прогулку без заранее составленного плана и посмотреть на привычные места под другим углом.
0: Хорошо.
1: Да, вот так вот.
0: Ну, можно помянуть день перерыва на искусство.
1: Ой, тоже хорошо.
0: Ну, как будто бы искусство, оно с нами всегда. И зачем делать перерыв на него? Наслаждайтесь красотой.
1: Да.
0: Рисуйте, творите каждый день. Зачем перерывы делать?
1: День хомячка.
0: Ну, и день хомячка, да. Ну, это были хомячки, которые тапали.
1: Понятно.
0: Так что, наверное...
1: Нет, но мы...
0: Наверное, не про них.
1: Не про них. Владельцы этих прекрасных...
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
0: Ну, договори, правда.
1: Этих прекрасных пушистиков.
0: Пушистиков.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем. В общем, они милые, эти хомячки. Хорошие, хорошие. Бегают так красиво.
1: Очень.
0: По кругу.
1: И наблюдать интересно, да.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
5: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера Аками Тагил.
6: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
7: Аками. Проверено друзьями.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Опять про море. Опять все, вопрос это про море, да?
1: Да что ж такое-то?
0: Как будто бы Вселенная все-таки
1: опять
0: что-то
1: нам
0: указывает.
1: Опять ты думаешь, да?
0: Я думаю, что Вселенная дает нам знаки, да. Сегодня, напоминаю, у нас в предыдущем часе тут случился факап. Алина потеряла свой телефон, у нас вот стол такой с щелью и между столов.
1: Да, самое интересное, что чтобы достать телефон, нужно было найти отвертку.
0: Разобрать пол стола.
1: Разобрать стол, да, чтобы достать. Ну, в общем...
0: В общем, мы это все сделали. Мы все сделали,
1: да.
0: И все вернули обратно, ни один стол при этом
1: не пострадал.
0: Телефоны,
1: да,
0: тоже
1: месте.
0: Все живы, да. Но мы поняли, что как будто бы Вселенная нам дает намек.
1: Да,
0: что...
1: Алина, все, хватит в телефоне сидеть, пора на
0: вспомнить,
1: море.
0: Что пятница, отдохнуть, выходные, да, ну и вообще задуматься. Потом у нас треки вот пошли какие-то морские.
1: Отпускные.
0: Отпускные.
1: Ладно, ну еще сегодня мы обсуждаем, что больше всего раздражает на работе, потому что, ну, когда как не в пятницу, немного нам...
0: Побухтеть.
1: Побухтеть, поворчать. Ну, это же мы любим,
0: согласитесь.
1: Поныть,
0: постанать, да ладно.
1: Поэтому рабочий день бывает разным. Иногда там кофе действительно может все решить, а иногда нет.
0: Иногда нет.
1: И у нас уже есть комментарий.
0: Что нам пишет Никитос?
1: Павел.
0: Чтобы сэкономить...
1: Ты не то читаешь.
0: А, я все про машины, да. Я все про бензин, да про бензин.
1: Павел нам пишет. Так. Наличие коллег, так, в кавычках.
0: Вот уже,
1: не соответствующих занимаемой должности. Пу-пу-пу. И троеточие такое в конце. Ну да, да. Ну давайте смотреть правде в глаза. Да.
0: Да, да, да. Всегда все так думают, что...
1: Он там...
0: Не там сидит.
1: Да. А вот я...
0: Вот я. Я там наведу в шороху.
1: Да.
0: А потом оказывается, что нет. Ну хотя иногда и да.
1: Да. Почему нет-то сразу?
0: А что это у Павла? Закрытый профиль-то. Мы сейчас посмотрели бы, где он работает.
1: Да зачем?
0: Да нет, я шучу. Это, конечно. Конфиденциально, что называется, гарантированно в рамках, конечно, паблика.
1: В общем, заходите в ВКонтакте и ищите нашу группу Эко-радио. Там уже есть опрос, что больше всего раздражает на работе. И пишите комментарии. Может, вас вообще ничего не раздражает.
0: Да, может, всем довольны.
1: Да, самый лучший коллега, поэтому... Можно написать, что, ребят, ну что
0: ждете
1: вы?
0: Ждете понедельника.
1: Да, и бегом.
0: Бегом. С радостью встречайте среду. И
1: грустите в пятницу.
0: Грустите в пятницу, да. До встречи, коллеги. Пишите мне в чате.
1: Да, давайте будем общаться.
0: Давайте будем общаться. Вот такие коллеги, кстати, раздражают.
1: Да.
0: Вот такие коллеги.
1: Да уже отстанет меня.
0: 12 часов на твою... На твой затылок смотри. Я уже рассмотрел все твои эти трещинки, как-то в песне поется. Родинки.
1: Складочки.
0: Складочки, да.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер.
1: Так, 8.30, это значит, что надо раздавать подарки для автомобилистов. Автомобилистам сейчас подарки нужны, честно. Хоть доброе слово.
2: Уже хорошо. Ну что, генератор случайных чисел у нас запускается. И давай прямо сейчас его остановим. Не вижу, коллега.
1: Красивые цифры.
2: Ой, 0.12. И следующие комбинации 0.21, 102, 120, 201 и 210. Если именно ты счастливый обладатель такой.

0: другого автомобильного номера, то скорее бери телефон и набирай 96-00-15. Мы с тобой пообщаемся, и крутой подарок от Экорадио будет твоим.
1: Да, пожалуйста, да, пожалуйста, всего-то надо будет позвонить. Значит, 012, 021, 102, 120, 201 и 210, это вот такие цифры у нас сегодня играют. Ну, уважаемые автомобилисты, что... Чем можем?
0: Тем поможем.
1: Да.
0: Ай, не могу. Ну, что значит? У нас, опять же, вечный спор.
1: У нас вечный спор?
0: У нас, да, с тобой.
1: Быть или не быть?
0: Кошатники или собачники.
1: А, да.
0: У меня, опять же, есть такой важный посыл кошатникам.
1: Почему опять кошатник?
0: Ну вот так вот, потому что выяснили, что коты лучшие друзья человека.
1: Не, правда.
0: Ученые доказали.
1: Это кто это? Какие...
0: Вот смотри,
1: что
0: я
1: это? Под...
0: не бубни, я тебе сейчас все расскажу.
1: Я возмущен.
0: Значит,
1: возмущен.
0: Психологи утверждают, что эмоциональная связь, которую создают котейки со своими там кожаными, да, то есть нами, гораздо сильнее и глубже, чем связь людей и собакенов.
1: Как вот они это выяснили?
0: Я
1: это?
0: Не знаю. Сколько? Когда котик лежит у вас на коленях и урчит, вы оба получаете мощный выброс окситоцина. Именно он отвечает за расслабление, чувство безопасности и привязанности. Так что кошатники, бегом благодарить своего пушистого господина.
1: Господь.
0: Да.
1: Ключевое слово, да.
0: За то, что он вам помогает. Ну, а мы, собачники, остаемся вот
1: при своем мнении. Тихо, спокойно гуляем с собачками, с пакетиками, убираем за ними и радуемся тому хвосту, когда он машет. А вот собаку, допустим, можно в машине повезти. Что как-то приятно. Едешь в машине, она голову высунет и такая... Язык на плечо, уши, глаза.
0: Ну, котов тоже возят.
1: Ну, что они там? Они там где-то ходят, там что-то там, где-то там сзади сядут.
0: Ну, это сомнительный аргумент, коллега, что можно собаку возить в машине.
1: Она охранять может машину, кстати. Защищать вот так на парковке. Ну, кстати, на парковке собак не надо в машине оставлять, тем более летом.
0: Тем более.
1: Это вообще издевательство.
0: Ну, в общем, вот как-то так, коллега.
1: А кот тебя разбудит, когда тебе постучится в дверь человек?
0: Естественно, он тебя разбудит еще раньше, потому что ему нужно что? Еда. Поесть.
1: Ну, что там мягкой лапой там? Мяу, так мяу, мяу.
0: Да, конечно. Сейчас кошатники все тебе будут звонить и говорить, что нет, дорогой.
1: Не так это?
0: Не так, да нет. Коты тоже будут, и тоже рано,
1: ладно.
0: И тоже по-всякому. В общем...
1: Живите, коты эти, кошки, живите.
0: Кошатники.
1: Кошатники.
0: Ну, как-то так.
1: Так, 021, 102, 120, 201 и 210, а также 012, это комбинация чисел, которая сегодня у нас может забрать подарок. Если это твой госномер, то 96-00-15, прямо сейчас набирай. Так, ну а мы потихоньку, наверное, включаем уже обратный отчет.
0: Последний отчет? Обратный отчет, но что?
1: Ну, все, 10 секунд, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Ой, даже не запутался.
1: Отправляемся в космос.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера Аками Тагил.
3: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
4: Аками. Проверено друзьями.
5: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
6: Слушаю, повелитель.
7: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
6: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
8: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
9: Нижний Тагил. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
10: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
11: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
10: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
12: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: раненое сердце, и хочу домой, отпустите меня домой. Это иногда бывают вот такие вот мысли, как на рабочем месте. А ты с рабочего места уйти не можешь, потому что у тебя график.
1: Потому что ты должен сидеть до 6 часов. Да, вот мы обсуждаем сегодня все утро, что больше всего раздражает на работе именно вас. Если ты еще не проголосовал и не оставил свой комментарий, бегом во ВКонтакте. У нас есть группа Экорадио, там есть опрос, там все-все-все увидишь. Но нам вот Алена написала, когда сделал всю работу, а до конца рабочего дня еще половина смены, и домой уйти нельзя. Ходишь из угла в угол без дела.
0: Без дела, да. Алена, видимо, хороший специалист.
1: Ну да.
0: Видимо,
1: грамотный. Главное, чтобы другие не заметили, что ты все сделал и ходишь без дела, а то быстренько найдут.
0: Найдут, чем тебя занять.
1: Да.
0: Это, кстати, лайфхак. Кто постарше и кто поопытнее, знает, что всю работу хорошо делать нельзя. Это потому что ты сделаешь вот так же быстренько, и все. Потом у тебя куча свободного времени. Или коллеги: о, а так у тебя получается хорошо.
1: А ты что там, еще да, а что ты там? Это все сделал, что ли?
0: Да, вот еще у нас,
1: слушай,
0: есть проекты.
1: Да, вот он.
0: Вот
1: да.
0: Еще вот у нас есть чем заняться. Пожалуйста, пожалуйста. Поэтому те, кто поумнее, они знают, что не надо торопиться. Не нужно вот это вот все быстро, резко и хорошо делать. Надо грамотно растянуть. Это тоже искусство. Искусство работы. Тайм-менеджмент. Грамотно растянуть задачу, которую можно сделать за 5 минут на все 8-12 часов рабочей смены.
1: Да,
0: на всю неделю.
1: Вот вы и работники, конечно.
0: Ну, я же все-таки уже не один год в системе. Умею, могу.
1: Шаришь в этой теме,
0: шарю,
1: в общем, да.
0: В общем, пишите, в чем ваши лайфхаки рабочие.
1: А в вопросе пока побеждает вариант ответа, что срочная задача в конце рабочего дня, особенно если она в пятницу прилетела, больше всего раздражает.
0: Да, смотри, как лидирует этот ответ.
1: Ну, это, конечно, ну как?
0: Ну как, ну пятница, ну ребят, уже в пятницу.
1: Давайте до понедельника оставим.
0: Вот время 8:45, уже не надо никаких задач ставить. Уже не нужно никаких задач ставить на сегодняшний день. Уже главная задача, как я проведу этот вечер и выходные.
1: А да? Это важно.
0: Это важно.
1: Вот чтобы
0: это...
1: в понедельник с новыми силами идти и делать дела.
0: Вот, да.
1: Мы все. Живем в идеальном мире.
0: В идеальном мире. Задача поставлена, выполняем.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Экорадио. Экорадио.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Экорадио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.

0: уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Coverland ждет тебя!
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».

0: Гороскоп.
1: Ох, Алин, ну что, как группа BTS поплыли по волнам звезд и межпланетных пространств?
2: Поплыли,
1: ну
2: поплыли.
1: Гороскоп.
2: Овнам сегодня может захотеться быстрее закрыть все рабочие вопросы и поскорее переключиться на отдых. Но не стоит бросаться сразу во все задачи, выберите те, которые действительно важны.
1: Тельцам пятница может принести желание навести порядок не только в вещах, но и в планах. Возможно, станет понятно, какие задачи действительно важны, а какие давно выполняются по привычке. Сегодня хороший день для финансовых вопросов, покупок и обсуждения будущих расходов.
2: Близнецам сегодня будет легко находить общий язык с людьми. Удачный день для переговоров, новых знакомств и обсуждения идей. Однако следите за тем, чтобы не обещать больше, чем сможете выполнить.
1: Ракам 4 сентября может захотеться больше спокойствия и предсказуемости. Возможно, насыщенные дни последних недель оставили ощущение усталости. В работе ракам лучше не вступать в эмоциональные споры, а вот после обеда, возможно, хорошая новость, связанная с семьей.
2: Львам сегодня может представиться возможность проявить себя. Вашу работу заметят или обратятся к вам за советом. А после обеда может появиться желание изменить планы на выходные. Ну а в отношениях хороший день для теплых знакомств. Внимание.
1: А вот девам пятница может дать ощущение завершенности. Возможно, получится закрыть вопрос, который давно занимал мысли. На работе ваша

0: Внимательность окажется особенно полезной, а после обеда, возможно, небольшая неожиданность, которая потребует гибкости.
1: Весам сегодня может понадобиться сделать выбор. Возможно, речь пойдет о планах на будущее, совместных делах или распределении времени. Не стремитесь выбрать вариант, который понравится всем. Важно учитывать и собственные интересы.
0: Ну а скорпионам 4 сентября стоит обратить внимание на детали в разговорах. Кто-то может сказать больше, чем планировал. В работе хорошо подойдут задачи, требующие концентрации, а после обеда может возникнуть вопрос, связанный с деньгами.
1: Стрельцам пятница может принести желание перемен. Возможно, появится идея, связанная с путешествием, обучением или новым направлением. Вы не откладываете ее в долгий ящик только, а после обеда возможен разговор о будущем, который вдохновит на новые действия.
0: Так, Козероги, сегодня вам полезно остановиться и оценить результаты последних дней. Возможно, вы сделали больше, чем сами замечаете, и после обеда уже не стоит брать на себя новых сложных задач. Отдыхайте.
1: Водолеям 4 сентября может принести неожиданную идею или интересное предложение. Не отвергайте ее только потому, что оно отличается от привычного. Сегодня хорошо экспериментировать и искать новые подходы.
0: Так, ну и рыбам сегодня стоит внимательнее относиться к собственному настроению. Возможно, вы слишком долго откладывали отдых и теперь чувствуете усталость.
1: Да.
0: Так, да.
1: Да.
0: Вечером выбирайте занятия, которые действительно вас порадуют.
1: Да.
0: Да. Вот в работе хорошо подойдут задачи, связанные с творчеством и общением.
1: Да.
0: И после обеда, возможно, разговор, который поможет посмотреть на ситуацию спокойнее.
1: Так.
0: Так, вот.
1: Ну, хорошо.
0: Но ты сказала три раза «да». А как говорят нейропсихологи, да, три раза «да» ты сказал, и все, вселенная тебе улыбнется, так уже и будет. Ты запрограммировала уже себя.
1: Вот это да. Ну, все отлично, едем дальше.
0: Все отлично у всех.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета не является критичным. По его словам, власти должны не только экономить бюджетные средства, сколько рационально их расходовать и определять приоритеты. Президент отметил, что Россия имеет один из самых низких показателей государственного долга в мире, поэтому сложившаяся ситуация не представляет критической угрозы. По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета в январе-июле достиг 2,8% ВВП. В Нижнем Тагиле становится все меньше дорог, покрытых брусчаткой. В начале сентября за два дня в асфальт закатали проезжую часть на улице Карла Липкнехта. Ездить там было дискомфортно, а автомобилисты зачастую выбирали объездные пути. 1 сентября компания «Тагилдорстрой» подготовила проезжую часть под новое покрытие, а к вечеру следующего на дороге уже появился свежий асфальт. Старую брусчатку убирать не стали. На участок между улицами Красная и Победы ушло около 400 тонн асфальтобетонной смеси. Из-за пожара в промзоне Нижнего Тагила эвакуировали 28 человек. Горело административное здание на Индустриальной, 30. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 2 сентября в 12 часов 11 минут. На место выдвинулись 7 расчетов спасателя, а также звено газодымозащитной службы. Выяснилось, что вспыхнула кровля здания на площади 20 квадратных метров. Пожарные потушили пламя за 11 минут, а дальше проливали тлеющие очаги.

0: Обошлось без пострадавших. Основная версия пожара – короткое замыкание электропроводки. Организована проверка. Систематический недосып может влиять на концентрацию, скорость реакции и настроение ребенка, а также сказываться на его успеваемости и результатах спортивных занятий. Об этом напомнила старшая медицинская сестра школьного отделения номер 1 детской городской больницы номер 8 Екатеринбурга Елена Карамаликова. По рекомендациям международных организаций здравоохранения, дошкольникам от 3 до 5 лет с учетом дневного сна необходимо спать 10-13 часов в сутки. Младшим дошкольникам рекомендуется 9-11 часов. Подросткам от 14 до 17 лет 8-10 часов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: Так, синоптики и сервисы Яндекс.Погода говорят нам, что сегодня утром солнечно, вечером и ночью будет облачно, днем возможен небольшой дождь, западный ветер умеренный, температура утром 15 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 22.

0: Эх, ну без танцев просто, без танцев не начнешь.
1: Не обойтись вообще.
0: Не обойтись. Пятница всех, с пятницей всем добрейшего утра. Алина Геринг прекрасно улыбается.
1: Александр Данилов.
0: Немножко пуднит.
1: Ну, как обычно, доброе утро, пятницы.
0: Добрейшего дня всех, кто рад уикенду наступающему, те, кто на работу идет, с работы идет или вообще о работе не думает. В любом случае, все мы живем.

0: в режиме в одном. Че сказал? Сам не понял.
1: Ну, это как обычно у тебя.
0: Так, я хотел сказать, что день рождения мы хотели вспомнить.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Ну, и, конечно же, уважаемые именинники, ваш сегодня день выпал прямо на замечательную дату.
1: Да, значит, смотри, пятница. Тепло. Хороший солнечный день. Настроение прекрасное. Ну, все сошлось.
0: Радуйтесь. Цените, улыбайтесь. Кто отмечает день рождения, именинники, с праздником вас.
1: Да, ну а кто из знаменитых людей отмечает праздники, коллега?
0: Не могу пройти мимо Кузьмича из особенностей национальной охоты. Это Виктор Бычков, актер, отмечает свой день рождения. Он еще в «Кукушке» был засвечен. Ну, а кто не помнит особенности национальной охоты, в 95-м году был снят первый фильм из этой серии. Посмотрите.
1: Атмосферно.
0: Да. Кузьмич, он же фин. Кто фин? Ну, он фин. В общем, там много гегов, мемов и рекомендацион, что называется.
1: Хорошо.
0: Это одна из первых комедий, которая вот после перестроечного периода прям вот комедия настоящая. Так, еще из актеров, я что-то лиц знакомых особо не вижу.
1: Да и не надо,
0: что не знаю эти актеры. Давайте мы лучше вспомним, что у нас сегодня отмечает дива западной поп-культуры.
1: О!
0: У нее юбилей сегодня, смотри, здесь 45 лет.
1: Круто.
0: Как бы я не знаю, даже много или мало. Золотой возраст, самый
1: идеальный
0: возраст для женщины. Для мужчин-то. Ну, в общем, в самом расцвете сил.
1: Это ты себе комплименты делаешь? Что, да? Незаметно. Да, а что, опять нос зачесал?
0: Соломку подкладываю, да. Ну, что я зачесал? Пятничный...
1: Чес.
0: Чес носа.
1: Стандартный, да.
0: Нормально. Бейонсе, в общем, отмечает сегодня свой день рождения. Ну, про нее можно многое сказать.
1: Ну, вот факт интересный. Она не любит готовить. Не умеет и не любит вообще.
0: А я вот вижу по ее лицу. Ты знаешь, вот я смотрю на ее фотографии.
1: Слушай, ну,
0: и все
1: можно
0: ли...
1: Вот Бейонсе уж можно не готовить, знаешь.
0: Может себе позволить, да?
1: Это знаешь, вот мужчина говорит вроде. Ну, и красивая вроде, и работа есть, да?
0: Ага.
1: Вот готовить не умеет.
0: Ну, что ж, мужчина... Для этого всегда.
1: Значит, Бейонсе не для вас.
0: Не для вас это автомобиль. Ну ничего, Джей-Зик, видимо, хорошо это может обеспечить, накормить.
1: Заказать доставку.
0: Доставочка-то может, да. Ой, хорош, ладно. Ну что же, Бейонсе день рождения отмечает. Ну и, конечно же, мы не можем пройти мимо ее творчества. Так что давайте-ка послушаем Green Lights, Бейонсе, именинница. Всех с именинников с праздником, днем рождения. Ну скажи, что, скажи свой хим.
1: А что?
0: Ну скажи мяу.
1: Слушаем Бейонсе.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: кто среди счастливых людей живет? Мы живем среди счастливых людей. Кто живет среди счастливых? Ты живешь среди счастливых. Ты счастливый. И все, кто рядом с тобой, тоже счастливы, живут рядом с тобой. Я сегодня, знаешь, что подумал, когда ехал сюда на работу? Слушай, ну так-то вот всякие проблемки, вот это вот все. Вот я сегодня не выспался, вот сегодня
1: да.
0: все думал о заправке, поехать на заправку, там, туда-сюда. А потом думаю, ну чем вообще, вот, зачем мне вот это вот солнце? Еду, жив-здоров, еду на любимую работу. Чего не радоваться? Радуюсь.
1: Ты молодец.
0: Счастье, состояние души, которое мы сами себе программируем. То есть, коллега, если я выбрал быть счастливым, я счастлив.
1: Ты сегодня какой-то на философском вайбе, если честно.
0: Ну, не знаю, что такое. Видимо, недосып на меня так влияет.
1: Видимо, да.
0: Да. То есть, если ты... Ну, никто тебя счастливым не сделает, кроме тебя самого. Сам, это твой личный выбор. Будь счастлив. Скажи себе, да, все хорошо. Ну, даже если не все хорошо, все нормально, все будет, я справлюсь. И вообще,
1: ты понимаешь,
0: будь счастливым,
1: на словах это все круто очень звучит, да? На словах мы все как бы, сам знаешь.
0: Да.

0: Да.
1: А когда дело-то доходит до вот этого всего, дел всяких, проблем, да. Ты забываешь вот это.
0: Ну, есть же всякие лайфхаки, чтобы сделать себя счастливым чуть посильнее. Ну, как
1: можно,
0: бы,
1: кстати,
0: поднять
1: в кино,
0: свой уровень,
1: в кино,
0: да, уровень этого серотонина. Можно утром принять холодный душ. Вот у меня горячей воды второй день нету. Я холодным душем моюсь.
1: Дома холодно.
0: Да.
1: Ты еще холодной водой.
0: И
1: можешь.
0: Вот когда ты это превозмогаешь, ты такой:
1: орешь, кричишь, но моешься, да, такие.
0: Молодец, да.
1: Оры из душа.
0: Да, да. Ну так оно и есть. Как это? 30 секунд позора, и ты 3 секунды, и все.
1: И весь дом слышит. Александр проснулся.
0: Все, у меня уровень эндорфинов, все, по максималке. Ты такой: заряженный. Но лучше, конечно, в кино
1: сходить.
0: Так
1: вот я про это и говорю.
0: Без таких экстримов.
1: Да, в кино.
0: Кимо тоже очень даже хорошо поднимает настроение, особенно в выходные. Ну что там у нас идет? У нас там паучок все бегает,
1: так,
0: бегает, прыгает, ага. Скачет. Мой папа медведь, что-то про медведей, что-то про экзотический Муану, там на Гавайях этот Дуэйн Скала Джонсон скачет. Также где-то бегает Галь Гадот прекрасная. Ну, видела я трейлер, она там что-то там дочку или какого-то ребенка спасает, там все экшен. Ну, бегает она, наверное, хорошо. Ей бег ей к лицу, что называется. Так, какие-то Мия и монстры, это мы с детишками идем. Потом не по-детски, там лысые без руков я вижу на афише. Ну, естественно, Одиссей все возвращается домой, никак вернуться не может. Колобок все крутится и вертится.
1: Может тоже, да, там.
0: Алмаз сердца Перси, что-то приключенческое, что-то человека с мальчиком, похожим на Гарри Поттера. На... Ой, ну и, конечно же, этот мятеж Стейтон.
1: О!
0: Ну, это все по шаблону. Ну и что-то с Сэмюэлем Джексоном сыграть в ящик. Ну и...
1: Название топ.
0: Да. Завтра будет Астрал, ужастик выйдет.
1: Ой, я пойду. Я жду, пойду, хочу.
0: Еще можно сходить на Терминатор 2, он тоже идет в кинотеатрах. Выбирайте.
2: Вставай, просыпайся! Мы заряжаем твое утро.
0: Ну и мы тоже заряжаем утро не только анонсами, но и играми.
1: Радиоутка впереди.
0: А сегодня мы поговорим о хомячках.
1: О.
0: Все мы немножечко хомячки, скажем честно.
1: Ну, если у вас заживет хомяк,
0: то
1: 96-2015 через трек.
0: Да, после этой песни.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».
3: Радио «Утка».
4: Так, хорошо.
5: Радио «Утка» у нас 96-00-15. Наш номер телефона. Скорее бери свой смартфон, набирай и помогай моему коллеге.
4: Да, у нас есть пятницу. Помощники. О, да,
5: уже?
4: Есть помощники.
5: Да.
4: Да. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Как вас зовут?
6: Максимка.
5: Максимка.
4: Максимка, вопрос такой. Есть дома хомячок?
6: Хомячок нет.
4: Нет.
5: Нет,
4: ну
5: ладно.
4: Вообще, как бы вы...
5: Это важно.
4: Вот хорошо, мы сегодня о хомяках говорим, потому что...
6: А-а-а.
4: То есть,
5: ну ладно.
4: Как был там все нормально, ну, как бы вы с ним это... Вы много знаете о нем? То есть, все хорошо?
6: Конечно.
5: Максимка, ну что, как настроение в эту пятницу?
6: Супер-супер.
5: Супер-супер.
4: Человек расслабленный, как хомячочек.
5: Ну да.
4: Есть такое ощущение.
5: Ну что, Максим и Александр, ваша команда. У вас будет три факта. Вам нужно отгадать, где правда, а где ложь. Готовы?
4: Да? Готовы, Максим?
6: Да.
5: Да. Первый. Отлично.
4: Первый вопрос.
5: Поехали. Правда ли, что хомяки могут запомнить свою кличку, помнят родственников и могут научиться нескольким трюкам?
6: Абсолютно.
5: Правда, да, вы думаете?
4: Абсолютно согласен
5: да.
4: с Максимом, потому что я, у меня хомяков.
5: Все, Максим в этом шарит. Максим знает.
4: Да.
5: Проверяем.
7: Ну, теперь вся утка наша.
5: Да, это хорошо. Правда. Да, несмотря на то, что обычно хомяков не обучают трюкам, они способны проявить себя в этом деле.
4: Максим, а у вас там хомячок как какие-нибудь трюки знал? Мог делать?
6: Ну да, моего хомяка звали Юра.
5: Юра.
4: И что Юра делал?
5: Умел делать.
6: Ой, что он только не вытворял.
4: Ну-ка, поподробнее.
6: Ну, хомяк это ведь та же самая, как бы крыса Лариса.
5: Максим, я вас обожаю. Так.
4: Так, дальше. И?
6: Так, а вот и все.
5: Ну, вот, так, ну, вот и все.
4: Это все, да. Ну, ну хорошо. Хомяка Юру
5: это
4: мы запомним.
5: Это как крыса Лариса, ну
4: так,
5: и все.
4: Ладно, Максим. Хорошее начало, движемся.
5: Следующий факт.
4: Следующий, пожалуйста.
5: Правда ли, что слово «хомяк» происходит от древнего слова, означающего «враг», который ворует еду?
6: Скорее всего, да.
5: Ну, коллега, я думаю, тебе полностью Максиму нужно довериться
4: я
5: сегодня.
4: Я что-то чувствую, что да.
7: Ну, теперь вся утка.
5: Да. Это действительно так. Грызуны пригибают к земле стебли растения, чтобы добраться до семян, поэтому так и есть.
4: Максим, сейчас я правильно услышал? Сказали, хомячат, а не хомячат.
6: Хомячат,
5: еще
6: как хомячат?
5: Это же хомяк. Правильно. Ну, все, идем быстро и в верном направлении. Следующий факт, последний. Правда ли, что хомяк может одновременно есть и спать?
4: Как там Юра вел?
6: Может, есть и спать.
4: Есть и спать он не может?
5: Может,
4: есть и спать, да? Так, все, принято, смотрим.
7: Ну, теперь вся утка наша.
5: Тебе везет очень.
4: Мне везет, да. Я вот даже вот эти аплодисменты и Максиму, и Юре Хомячку.
5: Максим, ну, хочется с вами еще поболтать мне, если честно. Как вы на это смотрите?
6: Давайте будем болтать.
5: Давайте. Просто мы сегодня такую тему обсуждаем.

0: что больше всего раздражает на работе? Про работу разговариваем. Вот делитесь своей историей. Есть ли у вас такое? Что вас больше всего на работе раздражает?
1: Так вот те самые хомяки.
0: Кто бы...
2: Которые хомячат.
0: Да, которые хомячат. Которые...
2: Которые что?
0: Что еще они делают, Максим, у вас там?
1: Да нет, на самом деле у нас крутая работа.
2: Крутая?
1: Работаем.
0: Работаем. Работа крутая, работаем.
2: Вот.
1: Да, да.
2: Если она немножечко иногда где-то это, но работа крутая.
0: Все правильно. Ну,
2: все правильно. Так.
0: Максим, ну вы потрясающе, вы сделали эту пятницу, это 100%. Оставайтесь.
2: Привет, привет. Передавайте своим любимой работе.
0: И хомякам тоже там на работе, всем своим. А оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Ну что, дорогие наши охотники. Будьте как Максим.
2: Да.
0: С позитивом, четко по делу,
2: спокойно,
0: на все вопросы ответил.
2: Спокойно,
0: все
2: на расслабоне. Да. Хорошо. Радио Утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Клабздрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 21 11. Клабздрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хомяки. Мы сегодня сейчас разговаривали про хомяков в радио «Утки», и сегодня день хомяка отмечается, оказывается, выяснили в приватной беседе. А еще кто раздражает? А вот действительно, хомяки есть на некоторых работах, где общая кухня там или еще что-то. Нет-нет, заглянешь, да, а у тебя там из холодильника этого увели, кто-то схомячил твой этот бутерброд.
1: Ну это вообще.
0: Да.
1: Ну, серьезно, такое еще есть?
0: Ну, мне кажется, есть. Почему? Если есть возможность, почему не воспользоваться? Есть? Я не знаю.
1: Это так странно.
0: Это я только слышал, конечно.
1: Я тоже.
0: Я, конечно же, никогда такого не делал, да. Там. Но, да. Мы сегодня разговариваем про то, что вас раздражает на работе, какие вещи, либо еще что-то. В нашей группе во ВКонтакте есть этот опрос, заходите, пишите.
1: Да, пишите, может, вас вообще ничего не бесит, и вы как Максим.
0: Как Максим, да, спокойно. Да,
1: который нам в радиоутку позвонил и сказал, что у меня вообще все хорошо на работе, и как бы...
0: И все. И хорошо. Да,
1: ну вот еще мы такой соцопрос провели среди коллег. Говорят, что раздражает на работе, когда ты работаешь, ты сосредоточен на каком-то моменте. Вот надо что-то сделать тебе серьезно. А к тебе приходят и как начинают ля-ля-ля, да-ля-ля-ля-ля-ля-ля, да-ля-ля-ля-ля-ля. Вот как на ухо упадет. И вот и как бы отказать, как бы, ну,
0: неудобно, не да.
1: Ну, а он все рассказывает свои истории, рассказывает.
0: Рассказывает. Вот. Есть такой моментик. Но в нашем опросе безоговорочно лидирует вариант ответа «Срочная задача в конце рабочего дня, особенно в пятницу». Сегодня это супер актуально.
1: Угу. Я надеюсь, что, дорогие слушатели, у вас такого не случится сегодня.
0: Уважаемые начальники, руководители, да, отделов и всего на свете, там,
1: чем
0: вы руководите,
1: если вы нас слышите,
0: ну, оставьте в покое своих,
1: да, хотя бы на этой неделе. Да.
0: Работа не волк, до понедельника подождет.
1: Ну, конечно.
0: Скажите им, давайте в понедельник все порешаем. Ну, сегодня не надо уже. Ну, зачем это? Куда это? В общем, все, на этом мы, наверное, с опросом заканчиваем. Дальше у нас по курсу...
1: Гороскопище.
0: Гороскоп, да, гороскоп-гороскопище. Через несколько песен.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овер».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что, вот он, гороскоп, гороскопище на 4 число, на этот замечательный уикенд. Звезды что нам говорят, а расскажем мы сейчас вам.
2: Овнам сегодня может захотеться быстрее закрыть все рабочие вопросы и поскорее переключиться на отдых. Но не стоит бросаться сразу во все задачи, выберите те, которые действительно важны.
1: Тельцам пятница может принести желание навести порядок не только в вещах, но и в планах. Возможно, станет понятно, какие задачи действительно важны, а какие давно выполнялись по привычке. Ну и сегодня хороший день для финансовых вопросов, покупок и обсуждения будущих расходов.
2: Близнецам сегодня будет легко находить общий язык с людьми. Это удачный день для переговоров, новых знакомств и обсуждения идей. Ну а вечером желательно немного отдохнуть от постоянного общения.
1: Ракам 4 сентября может захотеться больше спокойствия и предсказуемости. В работе лучше не вступать в эмоциональные споры. После обеда, возможно, хорошая новость, связанная с семьей, а вечер подойдет для спокойного отдыха в кругу близких.
2: Львам сегодня может представиться возможность проявить себя. Есть вероятность, что кто-то заметит вашу работу или обратится за советом. Ну а в отношениях хороший день для теплых знаков внимания.
1: Девам пятница может дать ощущение завершенности. Возможно, получится закрыть вопрос, который долго занимал мысли. В работе ваша внимательность окажется особенно полезной, а после обеда, возможно, небольшая неожиданность, которая потребует гибкости.
2: Весам сегодня может понадобиться сделать выбор. Возможно, речь пойдет о планах на будущее, совместных делах или распределении времени. Ну а вечером полезно заняться чем-то вдохновляющим.
1: Скорпионам сегодня стоит обратить внимание на детали в разговорах. Кто-то может сказать больше, чем планировал. В работе хорошо подойдут задачи, требующие концентрации. После обеда может возникнуть вопрос, связанный с деньгами, а вечером полезно отвлечься от серьезных мыслей.
2: Стрельцам пятница принесет желание перемен. Возможно, появится идея, связанная с путешествием, обучением или новым направлением. Ну а после обеда возможен разговор о будущем, который вдохновит на новые действия.
1: Козерогам сегодня полезно остановиться и оценить результаты последних дней. Возможно, вы уже сделали больше, чем сами замечаете. После обеда лучше не брать на себя новые сложные задачи, а вечером переключитесь на личные дела.
2: Водолеям 4 сентября может принести неожиданную идею или интересное предложение. Не отвергайте его только потому, что оно отличается от привычного. Сегодня хорошо экспериментировать.
1: Ну и рыбам сегодня стоит внимательнее относиться к собственному настроению. Возможно, вы слишком долго откладывали отдых и теперь чувствуете усталость. В работе сегодня хорошо подойдут задачи, связанные с творчеством и общением, а после обеда, возможно, разговор, который поможет.

0: может посмотреть на ситуацию спокойнее. Ну, а вечером вас кто-то порадует, написано.
1: Ой, как хорошо. Вот это самое главное. И самое приятное. Жду вечер.
0: Да.
1: Так, ну что, пятница. Это прекрасный день, чтобы начать что-то новое для себя.
0: Для себя, да. Что-то новое на уикенд. Ну и завершить что-то старое с этой прошедшей недели.
1: Да. Она была хорошая.
0: Да. И будет дальше еще лучше, мы уверены.
1: С вами была Алина Геренко, Александр Данилов. Это утреннее шоу на Эко-радио.
0: Всем отличных выходных.
1: До понедельника. Пока.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета не является критичным. По его словам, власти должны не только экономить бюджетные средства, сколько рационально их расходовать и определять приоритеты. Президент отметил, что Россия имеет один из самых низких показателей государственного долга в мире, поэтому сложившаяся ситуация не представляет критической угрозы. По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета в январе-июле достиг 2,8% ВВП. В Нижнем Тагиле становится все меньше дорог, покрытых брусчаткой. В начале сентября за два дня в асфальт закатали проезжую часть на улице Карла Липкнехта. Ездить там было дискомфортно, а автомобилисты зачастую выбирали объездные пути. 1 сентября компания «Тагилдорстрой» подготовила проезжую часть под новое покрытие, а к вечеру следующего на дороге уже появился свежий асфальт. Старую брусчатку убирать не стали. На участок между улицами Красная и Победы ушло около 400 тонн асфальтобетонной смеси. Из-за пожара в промзоне Нижнего Тагила эвакуировали 28 человек. Горело административное здание на Индустриальной, 30. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 2 сентября в 12 часов 11 минут. На место выдвинулись 7 расчетов спасателя, а также звено газодымозащитной службы. Выяснилось, что вспыхнула кровля здания на площади 20 квадратных метров. Пожарные потушили пламя за 11 минут, а дальше проливали тлеющие очаги. Обошлось без пострадавших. Основная версия пожара – короткое замыкание электропроводки, организована проверка. Систематический недосып может влиять на концентрацию, скорость реакции и настроение ребенка, а также сказываться на его успеваемости и результатах спортивных занятий. Об этом напомнила старшая медицинская сестра школьного отделения номер 1 детской городской больницы номер 8 Екатеринбурга Елена Карамаликова. По рекомендациям международных организаций здравоохранения, дошкольникам от 3 до 5 лет с учетом дневного сна необходимо спать 10-13 часов в сутки. Младшим дошкольникам рекомендуется 9-11 часов. Подросткам от 14 до 17.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, с прояснениями, ожидается небольшой дождь, ветер западного направления до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Свежая коллаборация от Holy Flame и Iowa в композиции «Ловлю». И, друзья, ловите момент, как будто это баскетбольный мяч, а вы Стефан Карри, и забросьте трехочковые. Вы на Акарадио, с вами диджей Подольский, 10.11 на наших эфирных. Пятница, с чем я не могу вас не поздравить, поэтому давайте расскажу, кто в этом часе нам встретится. А у нас будут такие исполнители, как Коста Ла Коста, Трэп Мафия Хаус, Мари Краймбери, Тима Белорусских, ну и множество других замечательных ребят. А прямо сейчас Джонас Блю с композицией Girl. И не переключаемся, ведь впереди я расскажу, где есть топливо.

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаки спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, премиум, улица Алтайская, 104, в наличии 92, 95 и дизельное топливо, очередь до 5 машин. Нижний Тагил, Газпром нефть, улица Фестивальная, 78, в наличии 92, 100, дизельное топливо, очередь больше 100 машин. Нижний Тагил, АЗС номер 2, улица Космонавтов, 7, 92, 95 и дизельное топливо в наличии, очередь до 5 машин. Нижний Тагил, Атом Ойл, улица Носова, 37, в наличии 95, очередь 20-50 машин. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+.

Мари Краймбери с композицией «Ты помнишь», а вот ты, конкретно наш дорогой слушатель, помнишь, как вот в пятницу, рабочий последний день на неделе, сидишь, думаешь уже о выходных, расслабляешься, а не тут-то было, начальник приходит и дает тебе кучу задач, говорит, выполняй, иначе уволю. Ну, конечно, не так, это я немного утрирую, но в любом случае, если подобные ситуации возникали, не стесняйся, заходи в нашу группу во ВКонтакте, которая

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: D.O.D. Poppy Basscamp с треком Confession, что переводится как признание. Я думаю, что многие из нас стремятся к тому, чтобы достичь своей цели и получить то самое признание. Но пока этого нет, все равно не нужно отчаиваться, нужно жить в моменте, как композиция Маркул и Эльдара Джарахова «Я в моменте», которую мы прямо сейчас послушаем. Всем хорошей пятницы!
1: Это радио.
2: Пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и горит.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнетагильском технологическом институте переоснастили лабораторию по теплотехнике и гидравлике. Там уже сейчас занимаются студенты филиала УРФУ. Проект воплотился при поддержке Евраза. Компания вложила в оборудование почти 5,5 миллионов рублей. Новый комплекс оборудован стендами для занятий по термодинамике и технической термогазодинамике, установкам для изучения механики жидкости, газовых процессов, основ теплообмена. Техника позволит будущим инженерам проводить исследования по ключевым направлениям инженерной физики. Студенты смогут моделировать и изучать процессы, близкие к условиям реального производства. Для этого есть цифровые измерительные системы с индикацией давления, температуры и расхода веществ. Административное здание горело на Индустриальной 30, рассказали информагентству «Всеновости» в отделе надзорной деятельности МЧС. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 2 сентября в 12.11. До прибытия первых подразделений из здания эвакуировали 28 человек, на место выдвинулись 7 расчетов спасателей, а также звено газодымозащитной службы. При разведке выяснилось, что вспыхнула кровля здания на площади 20 квадратных метров. Пожарные потушили открытое пламя за 11 минут, а дальше проливали тлеющие очаги. Обошлось без пострадавших. Основная версия пожара – короткое замыкание электропроводки, организована проверка. Систематический недосып может влиять на концентрацию, скорость реакции и настроение ребенка, а также сказываться на его успеваемости в результатах спортивных занятий. Об этом напомнила специалист школьного отделения детской городской больницы номер 8 Екатеринбурга Елена Карамаликова. По рекомендациям международных организаций здравоохранения, дошкольникам от 3 до 5 лет с учетом дневного сна необходимо спать 10-13 часов в сутки. Младшим школьникам рекомендуется 9-11 часов, подросткам от 14 до 17 лет по 8-10 часов. Эти показатели приблизительные, потребности во сне у детей может различаться. Одним достаточно времени ближе к нижней границе, другим требуется больше. Оценить, хватит ли ребенку сна, можно по его состоянию утром и в первой половине дня. После короткого похолодания в начале сентября в Нижний Тагил пришло долгожданное бабье лето. По прогнозам синоптиков, теплая и сухая погода продержится как минимум до середины следующей недели. В пятницу 4 сентября в Нижнем Тагиле ожидается до плюс 21 градуса без осадков, и в выходные воздух прогреется до плюс 22. Такую погоду синоптики называют аномально теплой. Среднесуточная температура превышает климатическую норму почти на 7 градусов. Бабье лето приходит на Урал каждый год. После первого осеннего похолодания наступают ясные и теплые дни. К сожалению, это тепло не задержится надолго, уже с середины следующей недели погода начнет портиться, похолодает и пройдут дожди. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, с прояснениями, ожидается небольшой дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Kimo Sound со свежей композицией Rise Slow, что переводится как «медленно поднимаюсь» и потихоньку-потихоньку, но ближе к цели, чем тише едешь, тем дальше будешь. Вы на Эко-радио, с вами диджей Подольский. 11.14 на наших эфирных. Пятница. Я вас поздравляю. Наконец-таки быстро прошла неделя. Ну и в этом часе мы встретим таких крутых исполнителей, как Полина Гагарина, Алекс Уоррен, Ферлатов и Кэрос, Леонид Агутин, но и множество других замечательных композиторов и исполнителей нам повстречаются впереди. А прямо сейчас Джан Кук в коллаборации с Джек Харлоу, 3D называется композиция. Давайте посмотрим на нее и услышим в том самом объеме.
1: Эко-радио.

вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я слюбишь шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

На расстоянии в одно касание поет Полина Гагарина. И это как раз-таки о том, что когда вы долгое время не виделись, и наконец-таки вот случилась эта встреча, и ты трогаешь человека, и достаточно одного касания, чтобы вновь обрести вот эту связь физическую и ментальную, которая так недоставала, когда вы находились вдалеке друг от друга. И сразу же возникают какие-либо такие эмоции, схожие, вот я не знаю, с галлюцинациями, как в песне Favorite Dream от Алекс Уоррен, галлюциногенные сны, или же сны при температуре, ну, потому что от эмоций, от любимых людей порой и в жар, и в холод бросает. Слушаем, друзья, наслаждаемся пятницей.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Клаб «Здрав». Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб «Здрав». Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

Мэри Гу с композицией «Настоящие» поет исполнительница о том, что ошибаться тоже нормально, потому что мы же не роботы в конце концов. И это обращение каждому и к самому себе в том числе, потому что часто мы себя ругаем за какие-то маленькие ошибки, начинаем злиться вместо того, чтобы просто продолжить делать то, что мы делаем. Вот такая речь. А Мэри Гу на самом деле умная девчонка. Она, оказывается, на магистратуру даже сейчас поступила. Я вот видел новость, поэтому и соответствует ее песня. А далее у нас Хьюгел и Топик и их друзья на треке I Adore You, что переводится как «Я тебя обожаю». Ну, давайте насладимся этой любовной историей.

0: На среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнетагильском технологическом институте переоснастили лабораторию по теплотехнике и гидравлике. Там уже сейчас занимаются студенты филиала УРФУ. Проект воплотился при поддержке Евраза. Компания вложила в оборудование почти 5,5 миллионов рублей. Новый комплекс оборудован стендами для занятий по термодинамике и технической термогазодинамике, установкам для изучения механики жидкости, газовых процессов, основ теплообмена. Техника позволит будущим инженерам проводить исследования по ключевым направлениям инженерной физики. Студенты смогут моделировать и изучать процессы, близкие к условиям реального производства. Для этого есть цифровые измерительные системы с индикацией давления, температуры и расхода веществ. Административное здание горело на Индустриальной 30, рассказали информагентству «Всеновости» в отделе надзорной деятельности МЧС. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 2 сентября в 12:11. До прибытия первых подразделений здание эвакуировали 28 человек, на место выдвинулись 7 расчетов спасателей, а также звено газодымозащитной службы. При разведке выяснилось, что вспыхнула кровля здания на площади 20 квадратных метров. Пожарные потушили открытое пламя за 11 минут, а дальше проливали тлеющие очаги. Обошлось без пострадавших. Основная версия пожара – короткое замыкание электропроводки, организована проверка. Систематический недосып может влиять на концентрацию, скорость реакции и настроение ребенка, а также сказываться на его успеваемости в результатах спортивных занятий. Об этом напомнила специалист школьного отделения детской городской больницы номер 8 Екатеринбурга Елена Карамаликова. По рекомендациям международных организаций здравоохранения, дошкольникам от 3 до 5 лет с учетом дневного сна необходимо спать 10-13 часов в сутки. Младшим школьникам рекомендуется 9-11 часов, подросткам от 14 до 17 лет по 8-10 часов. Эти показатели приблизительные, потребности во сне у детей может различаться. Одним достаточно времени ближе к нижней границе, другим требуется больше. Оценить, хватит ли ребенку сна, можно по его состоянию утром и в первой половине дня. После короткого похолодания в начале сентября в Нижний Тагил пришло долгожданное бабье лето. По прогнозам синоптиков, теплая и сухая погода продержится как минимум до середины следующей недели. В пятницу 4 сентября в Нижнем Тагиле ожидается до плюс 21 градуса без осадков, и в выходные воздух прогреется до плюс 22. Такую погоду синоптики называют аномально теплой. Среднесуточная температура превышает климатическую норму почти на 7 градусов. Бабье лето приходит на Урал каждый год. После первого осеннего похолодания наступают ясные и теплые дни. К сожалению, это тепло не задержится надолго, уже с середины следующей недели погода начнет портиться, похолодает и пойдут дожди. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, ветер с западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 22.
0: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше в городе.

Акмали, композиция любовная, новинка. И что же хочется сказать? Вот сейчас наступило бабье лето. Сначала было, конечно, холодно, сейчас уже потеплее. И это самое романтическое время, поэтому песни о любви, они как никогда актуальны. Ну, а вы на Эко-радио, с вами диджей Подольский. 12.11 на наших эфирных, уже время летит со скоростью света. А все почему? Потому что пятница, и уже хочется всем побыстрее домой. И в этом часе, чтобы ваше время рабочее проходило максимально весело, мы услышим таких исполнителей, как Айова, Руки Вверх, Али Фарбен, Баста и множество других замечательных ребят. А прямо сейчас Ava Max, Spot Fake мы послушаем и насладимся этим замечательным днем.

0: Авторадио. Реклама.
1: Слушаю, повелитель.
2: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС: Нижний Тагил, Башнефть, улица Кушвинская, 8, в наличии 92-й, 95-й, очередь 20-50 машин. Нижний Тагил, Газпромнефть, улица Индустриальная, 38, в наличии только дизельное топливо, очередь 20-50 машин. Нижний Тагил, АЗС номер 2, улица Космонавтов, 7, в наличии 92-й, 95-й, дизельное топливо, очередь до 5 машин. Нижний Тагил, Премиум, улица Алтайская, 104, в наличии 92-й, 95-й, очередь до 5 машин. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+.

0: Это радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

этот воздух, как в атаку стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в атаку стоит.

0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта

О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Lights, camera, action. Кайли Минок с композицией Lights, camera, action. Если перевести, то это свет, камера, мотор. Обычно так делают перед тем, как снять кино. Но а вся наша жизнь — это один большой фильм, и мы все в нем актеры. Поэтому, друзья, давайте играть красиво и слушать следующую песню от группы «Градусы». Называется она «О тебе думаю». О-о-о, я уже икать начинаю. Давайте уже непременно начнем ее слушать.
1: Это радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире новости губернии. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 1 сентября посетил Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж и дал старт работе нового кластера транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет». В этом году обучение в нем начнут 1150 студентов. В рамках национального проекта образования будущих специалистов будут готовить по направлениям строительства и эксплуатации автомобильных дорог, технического обслуживания и ремонта автотранспорта, транспортных средств, эксплуатации дорожной и строительной техники, организации перевозок, логистики, ремонт и обслуживание автомобилей, экономики и бухгалтерского учета, а также сервиса на транспорте. Всего в новом учебном году в Свердловской области по программам профессионалитета в 20 кластерах будут обучаться свыше 34,5 тысяч студентов, из них более 14 тысяч первокурсников. В подготовке кадров участвуют 283 работодателя. Губернатор Свердловской области Денис Паслер принял участие в открытии международного фестиваля креативных индустрий. Он отметил, что в Свердловской области более 13 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. За год число предпринимателей, работающих в креативных индустриях, выросло на 12,5%. По итогам прошлого года этот сектор перечислил в бюджеты всех уровней 28 миллиардов рублей налогов. Участники международного фестиваля креативных индустрий по итогам мероприятия готовят к заключению около 250 контрактов. В их числе 191 соглашение между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще 7 регионов России. По итогам фестиваля российские бренды планируют открыть временные торговые пространства в Казахстане и Объединенных Арабских Эмиратах. Мероприятие соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, ветер с западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, завтра же в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 22.
0: Эго-радио. Новинка эфира.
2: Can't stop thinking, can't slow down. Chasing something.

Divac, свежая композиция Slow Down, а в скобочках написано I can't stop thinking, что переводится как «не могу перестать думать», и из-за этого исполнитель не может и успокоиться. А знаете, почему это вообще главная проблема современной реальности, что вот эта мыслительная жвачка, даже вроде отдыхаешь, а мысли крутятся, переживания, да и обычные какие-то мысли, которые не дают покоя. Поэтому, друзья, слушаем хорошую музыку на Эко-радио, здесь мы отвлекаемся от любых мысли, погружаемся в состояние потока и гипнотизируемся на успех. Ладно, это был с вами DJ Подольский, а в этом часе мы встретимся с такими крутыми исполнителями, как Bear Wolf, Nyusha, Johnny, ну и множество других замечательных ребят. А прямо сейчас трек No Love For You.

Коллаборация от Hugel в композиции «Jamaica». У нас на Урале никак, на Ямайке у нас постоянная смена времен года и, соответственно, температуры. Нужно к ней адаптироваться по-своему. И если вы не знаете, где на осенний сезон закупиться одеждой или какими-либо еще товарами, то у меня информация на правах рекламы специально для вас. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Немного поностальгируем о том, какое было это лето прекрасным, и, соответственно, Джонни и Федук с композицией «Лето» врываются к нам прямо сейчас.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь.

0: выигрыш и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончим – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

коллаборация от Дэвида Гетта и его друзей под названием Lighter, что переводится как «легче». И действительно, в этой жизни лучше относиться ко всему легче. Какой бы сильной проблема ни была, даже если кажется, что нет выхода, запомните, даже когда дождь кажется бесконечным, он рано или поздно пройдет и выглянет солнце, как, например, и сегодня. А для этого нужно сделать буквально один маленький шаг, делать его постепенно, не все и сразу, а по шагу. Как в композиции The Haters я делаю шаг, мы ее сейчас послушаем. Друзья, пятница, надо...

стою второй, дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах, откуда не скажу, а куда не знаю сам.

точно такой же, но немного.

0: На среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области предложили дополнительно сократить время реализации алкоголя. Член Комитета по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер считает, что магазины должны прекращать продажу спиртного в 19 или в 20 часов. Сейчас купить алкоголь в Свердловской области можно с 9 утра до 22 часов. По мнению депутата, сокращение времени продажи позволит уменьшить количество случаев распития спиртного во дворах и подъездах. С 1 сентября этого года в регионе действуют новые временные рамки продажи алкоголя. Его можно приобрести с 9 часов утра до 22. Ранее магазины могли отпускать спиртные напитки с 8 утра до 23 часов. Также в Свердловской области ввели 3 так называемых «сухих дня», когда алкоголь в магазинах не будут продавать совсем. Это 1 сентября, 12 сентября и 1 июня. 56-летняя жительница Свердловской области годами списывала рост живота на лишний вес и возраст, но все изменил поход к врачу. У пациентки обнаружили гигантскую опухоль яичника весом в 17 килограммов. Она заняла практически всю брюшную полость. Объем новообразования был сопоставим с 2 ведрами, рассказывают в региональном Минздраве. Бригада медиков провела сложную 3-часовую операцию. Хирургам удалось полностью удалить опухоль, не повредив внутренние органы. Этот случай показывает важность регулярных осмотров у гинеколога. Уверены врачи, новообразование яичников на ранних стадиях могут протекать без выраженных симптомов, а увеличение живота женщины иногда связывают с набором веса. Быстрая диагностика позволит выявить болезнь, когда она еще не приняла такие масштабы. В селе Кадниково прошел финал областного конкурса «Семья года». Приехали 12 команд из 10 муниципалитетов Свердловской области. Всего на ежегодный региональный конкурс пришло более 200 заявок от молодых многодетных приемных семей, а также тех, кто воспитывает ребят с ограниченными возможностями здоровья. Прошедший онлайн-отбор в своих муниципалитетах в финале представили свои визитки, творческие номера, проходили спортивную эстафету и занимались декоративно-прикладным искусством. 3 дня конкурсной программы живого общения завершились с награждением каждой команды по 12 номинациям. А имена обладателей заветного титула «Семья года 2026» станут известны в ноябре, в преддверии Дня матери. Премьера спектакля «Вертинский» открывает сезон в Театре мускомедии. В 1920 году Александр Вертинский сел на один из последних кораблей и эмигрировал в Турцию. Артист менял репертуар, образы, города и страны. Был популярен в Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Шанхае. И секрет его успеха в предельной искренности со зрителем. После эмиграции Вертинский вернется в СССР и даст больше 3000 концертов. Трудностям и успехам, с которыми сталкивается великий артист, зрители смогут сопереживать на протяжении всего театрального сезона. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.
3: Love is the strangest thing. Just when you think.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, ветер с западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 22.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Свежая коллаборация от Holy Flame и Айова под названием Love You. Ловим с вами сегодня позитивные вибрации, хорошие эмоции, ведь вы на Эко-радио, а с вами я, диджей Подольский. 14.13 на наших эфирных, пятница, середина дня уже. Еще пару часов и закончится рабочий день, можно будет отдыхать, планировать свои дела, которые вы откладывали. Ну а у нас впереди будут такие исполнители, как Мари Краймбери, Сомбер, Бай Индия, Ёлка. Уже поинтереснее, сейчас даже какие-то новые для нас открылись имена. Ну а прямо сейчас играет Дойчи с композицией «Анксити». И, кстати, не переключаемся, впереди вам расскажем, где сейчас есть топливо.
1: Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
2: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «Ми Пок» – разновидность лапши.

0: Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаке спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС: Нижний Тагил, Премиум, улица Алтайская, 104, в наличии 92, 95, 100, очередь 5-20 машин. Нижний Тагил, АЗС номер 2, улица Космонавтов, 7, в наличии 95 и дизельное топливо, очередь до 5 машин. Нижний Тагил, Тагил, Атом Оил, улица Носова, 37, в наличии 95, очередь 5-20 машин. В связи с быстро меняющейся ситуации наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+.
1: Это радио.
2: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается.
1: Экорадио. Реклама.
2: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыки.

0: реальные истории. Coverland ждет тебя.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Ёлка с композицией «Проще» говорит она, что нужно разрешить себе смеяться над собой. Я только что это сделал, но... А следующая композиция от Эйвы Макс, называется она «My, oh my», «У-ля-ля», можно было бы еще добавить, но в целом очень такая позитивная композиция, которая позволит в действительности расслабиться. А что еще нужно в пятницу? Конечно же, именно это. Поэтому, друзья, давайте наслаждаемся вместе с нами.
1: Это радио.

0: В Свердловской области предложили дополнительно сократить время реализации алкоголя. Член Комитета по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер считает, что магазины должны прекращать продажу спиртного в 19 или в 20 часов. Сейчас купить алкоголь в Свердловской области можно с 9 утра до 22 часов. По мнению депутата, сокращение времени продажи позволит уменьшить количество случаев распития спиртного во дворах и подъездах. С 1 сентября этого года в регионе действуют новые временные рамки продажи алкоголя. Его можно приобрести с 9 часов утра до 22. Ранее магазины могли отпускать спиртные напитки с 8 утра до 23 часов. Также в Свердловской области ввели 3 так называемых сухих дня, когда алкоголь в магазинах не будут продавать совсем. Это 1 сентября, 12 сентября и 1 июня. 56-летняя жительница Свердловской области годами списывала рост живота на лишний вес и возраст, но все изменил поход к врачу. У пациентки обнаружили гигантскую опухоль яичника весом в 17 килограммов. Она заняла практически всю брюшную полость. Объем новообразования был сопоставим с 2 ведрами, рассказывают в региональном Минздраве. Бригада медиков провела сложную 3-часовую операцию. Хирургам удалось полностью удалить опухоль, не повредив внутренние органы. Этот случай показывает важность регулярных осмотров у гинеколога, уверены врачи. Новообразование яичников на ранних стадиях могут протекать без выраженных симптомов, а увеличение живота женщины иногда связывают с набором веса. Быстрая диагностика позволит выявить болезнь, когда она еще не приняла такие масштабы. В селе Кадниково прошел финал областного конкурса «Семья года». Приехали 12 команд из 10 муниципалитетов Свердловской области. Всего на ежегодный региональный конкурс пришло более 200 заявок от молодых многодетных приемных семей, а также тех, кто воспитывает ребят с ограниченными возможностями здоровья. Прошедший онлайн-отбор в своих муниципалитетах в финале представили свои визитки, творческие номера, проходили спортивную эстафету и занимались декоративно-прикладным искусством. 3 дня конкурсной программы живого общения завершились с награждением каждой команды по 12 номинациям. А имена обладателей заветного титула «Семья года 2026» станут известны в ноябре, в преддверии Дня матери. Премьера спектакля «Вертинский» открывает сезон в Театре мускомедии. В 1920 году Александр Вертинский сел на один из последних кораблей и эмигрировал в Турцию. Артист менял репертуар, образы, города и страны. Был популярен в Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Шанхае. И секрет его успеха в предельной искренности со зрителем. После эмиграции Вертинский вернется в СССР и даст больше 3000 концертов. Трудностям и успехам, с которыми сталкивается великий артист, зрители смогут сопереживать на протяжении всего театрального сезона. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, ветер с западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня будет облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 22.
0: Эльдорадио. Новинка эфира.

0: Kimo Sounds, свежая композиция Rise Slow, что переводится как «медленно поднимаюсь» и, как говорил один философ, «на своем стою и двигаюсь, как эскалатор». Ой, да, люблю я всякие цитаты различные, но вы на Эко-радио, здесь без этого никак, и с вами я, диджей Подольский, 15.13 на наших эфирных, это значит, что вечер близко и пятница в самом разгаре. И в этом часе, чтобы прям насладиться этим моментом, вкусить его как следует, мы встретимся с такими прекрасными исполнителями, как Bear Wolf, Pizza, группа такая есть, Arctic Asti, Женя Трофимов, ну и множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас коллаборация от Kygo, называется она Dancing Feet. Давайте поденсим немножечко.
1: Это радио.

Группа «Пицца» с композицией «Пятница», и я хочу поделиться своим наблюдением. Когда только песня начинала играть, звучал такой грустный мотив, я думаю, ну сейчас что-то лиричное будет, и неожиданно исполнитель такой «Ва-бла-бла-бла-бла-уоу». Это меня очень сильно развеселило и подняло настроение просто до максимальных высот. Ну а мы и дальше будем поднимать градус хорошего настроения, потому что впереди у нас Феликс Йен в коллаборации с «Каскада», называется песня «Boy, you turn me», «Парень, ты заводишь меня». Ну, давайте посмотрим, чем же таким мы мужской пол завели ту прекрасную даму, которая будет нам исполнять.

0: Авторадио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Коллаборация от Burak Yeter на треке Positive Vibes. И я желаю вам всем, чтобы вы все сегодня на таких вайбах были, на позитивных. И тогда у вас все будет хорошо, как в следующей композиции от группы Градусы «Голая». Ну а с вами был я, диджей Подольский на Эко-радио. Услышимся совсем скоро. Всем отличного дня.
1: Эко-радио.

0: на Среднем Урале в 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области предложили дополнительно сократить время реализации алкоголя. Член Комитета по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер считает, что магазины должны прекращать продажу спиртного в 19 или в 20 часов. Сейчас купить алкоголь в Свердловской области можно с 9 утра до 22 часов. По мнению депутата, сокращение времени продажи позволит уменьшить количество случаев распития спиртного во дворах и подъездах. С 1 сентября этого года в регионе действуют новые временные рамки продажи алкоголя. Его можно приобрести с 9 часов утра до 22. Ранее магазины могли отпускать спиртные напитки с 8.

0: 8 утра до 23 часов, также Свердловской области, ввели 3 так называемых «сухих дня», когда алкоголь в магазинах не будут продавать совсем. Это 1 сентября, 12 сентября и 1 июня. 56-летняя жительница Свердловской области годами списывала рост живота на лишний вес и возраст, но все изменил поход к врачу. У пациентки обнаружили гигантскую опухоль яичника весом в 17 килограммов. Она заняла практически всю брюшную полость. Объем новообразования был сопоставим с 2 ведрами, рассказывают в региональном Минздраве. Бригада медиков провела сложную 3-часовую операцию. Хирургам удалось полностью удалить опухоль, не повредив внутренние органы. Этот случай показывает важность регулярных осмотров у гинеколога. Уверены врачи, новообразование яичников на ранних стадиях могут протекать без выраженных симптомов, а увеличение живота женщины иногда связывают с набором веса. Быстрая диагностика позволит выявить болезнь, когда она еще не приняла такие масштабы. В селе Кадниково прошел финал областного конкурса «Семья года». Приехали 12 команд из 10 муниципалитетов Свердловской области. Всего на ежегодный региональный конкурс пришло более 200 заявок от молодых многодетных приемных семей, а также тех, кто воспитывает ребят с ограниченными возможностями здоровья. Прошедший онлайн-отбор в своих муниципалитетах в финале представили свои визитки, творческие номера, проходили спортивную эстафету и занимались декоративно-прикладным искусством. 3 дня конкурсной программы живого общения завершились с награждением каждой команды по 12 номинациям, а имена обладателей заветного титула «Семья года 2026» станут известны в ноябре, в преддверии Дня матери. Премьера спектакля «Вертинский» открывает сезон в театре «Мускомедии». В 1920 году Александр Вертинский сел на один из последних кораблей и эмигрировал в Турцию. Артист менял репертуар, образы, города и страны. Был популярен в Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Шанхае. И секрет его успеха в предельной искренности со зрителем. После эмиграции Вертинский вернется в СССР и даст больше 3000 концертов. Трудностям и успехам, с которыми сталкивается великий артист, зрители смогут сопереживать на протяжении всего театрального сезона. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 22 градусов тепла.

0: Екорадіо. Новинка эфира.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Это радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания МедКТ на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
3: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи.

Читай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 834-35-41-66-66. Радио Уфа. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
5: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле довели до суда уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при капремонте сети водоснабжения и отопления. Ущерб от действия обвиняемого превысил 1,5 миллиона рублей, рассказали в прокуратуре. Еще в 2020 году ТСЖ дома на улице Парковая решила капитально отремонтировать систему холодного и горячего водоснабжения, а также стояки отопления. Договор заключили с предпринимателем, который привлек наемного специалиста. Он предоставил заказчику подложные документы для оплаты, завысив в них объем и стоимость проделанной работы. В Екатеринбурге на железнодорожной станции задержали троих школьников из Новоуральска. Ученики 5, 6 и 7 классов уехали гулять в Екатеринбург. Они купили билеты на электричку, а родителям о своем путешествии ничего не сказали. Когда пришло время возвращаться, поняли, денег на обратную дорогу нет. Юные путешественники решили идти домой по рельсам. Их приключение продлилось недолго. Ранним утром бредущих мальчиков заметили сотрудники ведомственной охраны на станции Екатеринбург. Пассажирский. Ребята забрели на территорию Западного парка. Оттуда их передали инспекторам по делам несовершеннолетних, а позже родителям.

0: В Свердловской области продолжается аномально теплая погода. Как рассказал научный сотрудник УРФО Алексей Пулин, дневные температуры в Екатеринбурге достигают плюс 20, плюс 25 градусов, а ночью не опускаются ниже плюс 10, плюс 15. По словам синоптика, назвать это бабьим летом пока преждевременно. Для него характерны теплые дни и холодные ночи, близкие к нулю. Сейчас такой разницы нет, так как теплый воздух поступает на Урал из Центральной Азии и Западного Казахстана под влиянием антициклона. Однако уже с 9-10 сентября теплый период завершится. В Екатеринбург из Душанбинского зоопарка прибыли бурый медведь и камышовый кот. При перевозке животных создали необходимые для них условия. Температура выше плюс 5 и обмен воздуха на борту самолета. Пока медведь и кот дожидались выпуска декларации, их покормили. После прибытия животные в зоопарке пройдут обязательный карантин. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 22 градусов тепла.
0: 30 лучших треков недели.
2: Всем привет, с вами Полина Бажова. Ну что, мы пережили с вами первую неделю сентября, и, кажется, сама природа решила дать нам бонус – солнце в подарок. Если верить синоптикам, выходные будут тоже теплыми, что не может не радовать. Ну а Эко-радио всегда радует классной музыкой. Только что стартовал хит-парад ТОП-30. В ближайшие два часа будем слушать композиции, которые набрали больше всех голосов на сайте ecoradio.ru. Все готово? Мы начинаем.

0: Диваш – французский электронный музыкант. Его фирменный стиль – смесь электропопа, техно и хаоса. Сегодня трек «Slow Down» разместился на 29-й строчке. Чуть выше – Севиль и Артика Асти – «Бриллиант».
1: 28-е место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. 26 место.

Fast Boy — немецкий хаус-дуэт. Его основали 5 лет назад братья Лукас и Феликс Хайн. Они выступают в роли авторов песен, продюсеров и даже вокалистов. Только что прозвучал трек Music Sound, и это 26-я позиция. На очереди британский диджей, музыкальный продюсер и телеведущий Джоэл Кори с треком Whisper.

0: Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуды, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.
1: Хит-парад. 23 место.

Ума Турман «Не стой, танцуй». Текст и музыку написал солист группы Владимир Крестовский. Сам автор называл трек самым танцевальным для летних дискотек. Ну а мы продолжаем наслаждаться этим треком и осенью. Сегодня в музыкальном чарте «Экорадио» 23-я ступень. Ну а впереди «Миа Бойко», «Экспонат».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный

0: И символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Отключили электричество. Заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник!». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
2: Слушаю, повелитель.
3: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
2: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Заходи на сайт ecoradio.ru и голосуй за понравившийся трек.

0: Теперь уже нам остается ностальгировать о лете под этот трек и верить, что теплая погода продержится как можно дольше. Джонни Федук за трек «Лето» получает 20-е место, а более успешен в этот раз сингл австралийского проекта «Пинау».
1: 19-е

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на «Эко-радио». 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
0: Лучшие треки недели по версии «Эко-радио». 103 FM. 18 место.

0: Шотландский продюсер и диджей Кельвин Харрис и ирландская певица Джази. Трек «Satisfy» продвинулся за неделю на 7 позиций и сегодня занимает 17-ю строчку. Переходим к 16-й позиции.
1: Экорадио. Реклама.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург

0: опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Волмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Аками. Проверено друзьями.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Хит-парад. Топ-30. 16 место.

Новости. В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле довели до суда уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при капремонте сети водоснабжения и отопления. Ущерб от действия обвиняемого превысил 1,5 миллиона рублей, рассказали в прокуратуре. Еще в 2020 году ТСЖ дома на улице Парковая решила капитально отремонтировать систему холодного и горячего водоснабжения, а также стояки отопления. Договор заключили с предпринимателем, который привлек наемного специалиста. Он предоставил заказчику подложные документы для оплаты, завысив в них объем и стоимость проделанной работы. В Екатеринбурге на железнодорожной станции задержали троих школьников из Новоуральска. Ученики 5, 6 и 7 классов уехали гулять в Екатеринбург. Они купили билеты на электричку, а родителям о своем путешествии ничего не сказали. Когда пришло время возвращаться, поняли, денег на обратную дорогу нет. Юные путешественники решили идти домой по рельсам. Их приключение продлилось недолго. Ранним утром бредущих мальчиков заметили сотрудники ведомственной охраны на станции Екатеринбург. Пассажирский. Ребята забрели на территорию западного парка, оттуда их передали инспекторам по делам несовершеннолетних, а позже родителям. В Свердловской области продолжается аномально теплая погода. Как рассказал научный сотрудник УРФО Алексей Пулин, дневные температуры в Екатеринбурге достигают плюс 20, плюс 25 градусов, а ночью не опускаются ниже плюс 10, плюс 15. По словам синоптика, назвать это бабьим летом пока преждевременно. Для него характерны теплые дни и холодные ночи, близкие к нулю. Сейчас такой разницы нет, так как теплый воздух поступает на Урал из Центральной Азии и Западного Казахстана под влиянием антициклона. Однако уже с 9-10 сентября теплый период завершится. В Екатеринбург из Душанбинского

0: Уральского зоопарка прибыли бурый медведь и камышовый кот. При перевозке животных создали необходимые для них условия. Температура выше плюс 5 и обмен воздуха на борту самолета. Пока медведь и кот дожидались выпуска декларации, их покормили. После прибытия животные в зоопарке пройдут обязательный карантин. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 22 градусов тепла.
0: 30 лучших треков недели.
2: Всем еще раз привет, с вами Полина Бажова, и это второй час хит-парада ТОП-30. Продолжаем погружаться в этот пятничный вечер под главные хиты недели. На 15-й строчке «Вечно молодая Мадонна». Королева поп-сцены снова доказывает, что возраст – это просто цифры. Сейчас прозвучит трек «Безе».

0: Чемпионат мира по футболу позади, а его гимн продолжает жить и радовать нас. Колумбийская певица Шакира и нигерийский артист Бёрна Бой и сингл «Дай, дай». Для Шакиры, кстати, это уже третий гимн чемпионата мира. Ну а на 12-м месте в этот раз британский диджей Джонас Блу с треком «Girl».
1: Это радио. Реклама.
2: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
3: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
7: Цена действует по 10 сентября.
8: Нижний Тагил, 2026 год.
9: Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания МедКТ на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без. Цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8 912 608 1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
11: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера Аками Тагил.
12: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
13: Аками. Проверено друзьями.
14: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
16: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
17: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04. 12 место.

французский продюсер Хюгель. Трек «Moving to the Sun» вошел в дебютный альбом «21». Сам музыкант описывал трек как свой самый быстро растущий релиз. За несколько недель он стал четвертым по количеству шазамов. 11-е место сегодня. Ну а десятку лучших открывает «Marshmello».

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: «Мичика» – это история о мимолетном, но сильном влечении на танцполе. Румынский продюсер-диджей Годжи, американский певец Джейсон Деруло и бразильская певица Мелоди делят 8 место сегодня. Под номером 7 – израильская группа «Tempo City» и композиция «Self-Away».
1: Экорадио. Реклама.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гилавто», «Не оферта». Указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс компенсация акций с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: «Аками». Проверено друзьями.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
6: 7 место.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру. 4-е место.

Мы на финишной прямой нашего топ-30. Бронзовую награду мы вручаем «Елке». Ее песня как глоток свежего воздуха после рабочей недели. Текст буквально кричит нам: «Выдохни, не переживай, относись ко всему с улыбкой». Идеальный настрой перед выходными.

0: Это радио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио.
3: Серебро хит-парада достается «Моя Мишель». Атмосферная композиция «На малиновой луне» удерживает второе место уже не одну неделю. Слушаем и погружаемся в сказочный мир солистки группы «Тани Ткачук».

Ну вот мы и добрались до вершины. И вновь, как и на прошлой неделе, пальма первенства у Марии Крамбрери. Этот трек будто специально создан, чтобы мы остановились на мгновение и вспомнили что-то очень личное. Поздравляем Мари с победой, ну а с вами была Полина Бажова. Желаю вам самых теплых и солнечных выходных. Не забывайте, что ваша любимая музыка начинается с вас. Заходите на сайт ekoradio.ru, голосуйте за свои любимые хиты. До встречи в эфире!

0: На среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На Среднем Урале продолжает дорожать топливо. По данным Свердловск-Стата, за неделю средняя стоимость бензина марки АЕ-92 выросла более чем на 1%. АЕ-95 подорожал на 1,7%. Литр топлива в среднем обходится в 74 рубля. Ранее правительство Свердловской области назвало ситуацию с топливом в регионе непростой. Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак по итогам совещания поддержал решение увеличить лимиты поставок топлива на Средний Урал. До этого власти региона попросили Минэнерго перераспределить поставки топлива между «Газпромнефтью» и «Лукойлом». В Свердловской области предложили дополнительно сократить время реализации алкоголя. Член комитета по аграрной политике и земельным отношениям ЗАГС Собрания региона Вячеслав Вегнер считает, что магазины должны прекращать продажу спиртного в 19 или в 20 часов. Сейчас купить алкоголь в Свердловской области можно с 9 утра и до 22 часов. По мнению депутата, сокращение времени продажи позволит уменьшить количество случаев распития спиртного во дворах и подъездах. В Нижнем Тагиле сразу два водителя автобуса и легкового автомобиля могут лишиться прав за то, что скрылись с места аварии с детьми. В отношении обоих нарушителей возбуждены административные дела, а теперь их судьбу решит суд, рассказали в госавтоинспекции. Днем 3 сентября на проспекте Мира водитель автобуса маршрута номер 36 на остановке «Рынок» закрыл двери и начал движение, не убедившись, что все пассажиры вошли, а двери закрыты. 35-летняя женщина с 5-летним мальчиком выпали на ходу. Ребенка с травмами госпитализировали в детскую городскую больницу. 56-летний водитель с места ДТП уехал, но инспекторы его нашли. На него составили 3 административных протокола. В тот же день на улице Металлургов произошла еще одна авария с ребенком. ВАЗ-2107 сбил 6-летнего мальчика, который ехал по зебре на самокате. Ребенок попал в больницу. В Свердловской области продолжается аномально теплая погода. Как рассказал научный сотрудник УРФУ Алексей Пулин, в дневные температуры в Екатеринбурге достигают плюс 20, плюс 25 градусов, а ночью не опускаются ниже плюс 10, плюс 15. По словам синоптика, назвать это бабьим летом пока преждевременно. Для него характерны теплые дни и холодные ночи, близкие к нулю. Сейчас такой разницы нет, так как теплый воздух поступает на Урал из

0: Центральной Азии и Западного Казахстана под влиянием антициклона. Однако уже с 9-10 сентября теплый период завершится. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 22 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Экорадио. Реклама.
1: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 2111. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L041-01-021-66.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
5: Цена действует по 10 сентября.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаке спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Экорадио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: На Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На Среднем Урале продолжает дорожать топливо. По данным Свердловск-Стата, за неделю средняя стоимость бензина марки АЕ-92 выросла более чем на 1%. АЕ-95 подорожал на 1,7%. Литр топлива в среднем обходится в 74 рубля. Ранее правительство Свердловской области назвало ситуацию с топливом в регионе непростой. Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак по итогам совещания поддержал решение увеличить лимиты поставок топлива на Средний Урал. До этого власти региона попросили Минэнерго перераспределить поставки топлива между «Газпромнефтью» и «Лукойлом». В Свердловской области предложили дополнительно сократить время реализации алкоголя. Член комитета по аграрной политике и земельным отношениям ЗАГС Собрания региона Вячеслав Вегнер считает, что магазины должны прекращать продажу спиртного в 19 или в 20 часов. Сейчас купить алкоголь в Свердловской области можно с 9 утра и до 22 часов. По мнению депутата, сокращение времени продажи позволит уменьшить количество случаев распития спиртного во дворах и подъездах. В Нижнем Тагиле сразу два водителя автобуса и легкового автомобиля могут лишиться прав за то, что скрылись с места аварии с детьми. В отношении обоих нарушителей возбуждены административные дела, а теперь их судьбу решит суд, рассказали в госавтоинспекции. Днем 3 сентября на проспекте Мира водитель автобуса маршрута номер 36 на остановке «Рынок» закрыл двери и начал движение, не убедившись, что все пассажиры вошли, а двери закрыты. 35-летняя женщина с 5-летним мальчиком выпали на ходу. Ребенка с травмами госпитализировали в детскую городскую больницу. 56-летний водитель с места ДТП уехал, но инспекторы его нашли. На него составили 3 административных протокола. В тот же день на улице Металлургов произошла еще одна авария с ребенком. ВАЗ-2107 сбил 6-летнего мальчика, который ехал по зебре на самокате. Ребенок попал в больницу. В Свердловской области продолжается аномально теплая погода. Как рассказал научный сотрудник УРФУ Алексей Пулин, в дневные температуры в Екатеринбурге достигают плюс 20, плюс 25 градусов, а ночью не опускаются ниже плюс 10, плюс 15. По словам синоптика, назвать это бабьим летом пока преждевременно. Для него характерны теплые дни и холодные ночи, близкие к нулю. Сейчас такой разницы нет, так как теплый воздух поступает на Урал из Центральной Азии и Западного Казахстана под влиянием антициклона. Однако уже с 9-10 сентября теплый период завершится. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 22 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка
1: раздвоения. Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22.00 в эфире Эко-радио
5: «Территория звука».

На Среднем Урале 21 час. Эко-радио. Реклама.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
3: Территория звука.
2: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук. Звук.
4: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня мы в Челябинской области, в городе Снежинске, а в кибернетическом эфире дебютирует Вячеслав Пьянков. Снежинск знаменит прежде всего тем, что это один из ведущих российских центров атомной науки. Но в то же время, несмотря на статус закрытого города, там развивается и молодежная творческая деятельность, в том числе музыкальная. Вячеслав Пьянков регулярно играет диджейские сеты, записывает миксы и ведет свой проект «Единство ритма». В мае 2026-го проект отпраздновал первую годовщину активности, а в августе был опубликован 100-й эпизод «Единство ритма». Вячеслав увлеченно изучает разные жанры и стили. Сейчас основные его интересы сосредоточены вокруг хаус и транс-музыки. Поэтому ближайший час будет познавательным, и мы скорее...
1: Включаем микшер.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
3: В эфире «Территория звука».

holds me ransom. It's the way you take my pain and pain and...

long as we got house.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Новинка эфира.
1: Ты в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

телеграм-канал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.